0: Hey Adelaide, 5EBI wants to hear from you. Listeners of 5EBI can now complete our listener survey. Tell us what you love, what you want more of, and how we can make 5EBI even better for our community. It's quick, easy, and it's under the News and Events tab at 5ebi.com.au. That's 5ebi.com.au. Click News and Events to have your say and follow the link. 5EBI, your voice, your radio.
1: Your station, your culture. 5EBI.
2: 103.1 FM.
3: Good afternoon. You are listening to Radio 5EBI FM, your multicultural radio station, where the time is 5 o'clock and time for half an hour with the Russian Community Albertans program.
4: Перепись населения прошла во вторник, 11 августа. Участие обязательно для всех домохозяйств. Еще не поздно заполнить форму. Зайдите на census.abs.gov.au/russian или наберите 1800-181-227. Одобрено Австралийским бюро статистики Канберра.
0: Station sponsor.
5: Дорогие друзья, вы слушаете Кризис радиопрограмму «Время благоприятное». В наших выпусках мы доносим Слово Божье русскоговорящим людям, проживающих на территории Аделаиды. На протяжении некоторого времени мы транслируем проповеди пастора и проповедника Алексея Коломийцева.
6: Мы возвращаемся сегодня к книге «Бытие». Мы сегодня достаточно большую часть ее попробуем исследовать, 10 главу, все, и первых 9 стихов 11 главы. Пока вы открываете, я хочу напомнить о том, что книга «Бытие» – это книга основ. Бог позаботился о том, чтобы раскрыть перед нашим взором все основание плана искупления, объяснить, что происходит в мире вообще. Это очень важная часть. Если мы только упускаем это, мы сразу же становимся уязвимыми. Нас обязательно унесет течение. Течений очень много в мире, самых разных. Разные идеи поднимаются, и кажется, что они такие популярные, такие вот впечатляющие. И такие, так много людей следуют этим идеям, и такие выдающиеся люди, казалось бы. И вот это и уносит людей очень часто. И только те, кто имеют прочные основания, могут стоять твердо. А прочное основание, оно как раз и заключается в том, что же является истиной. В чем же действительно сущность реальности, в которой мы живем. Кто такой Бог, что такое творение, кто такой человек, что такое грех. Что означает спасение и каким образом это спасение осуществлялось? Именно об этом мы читаем в книге «Бытие». С самого начала Господь раскрывает перед нашими глазами шаг за шагом разные вот эти кусочки пазл, которые помогают нам увидеть общий план. И очень важно его понимать. То, о чем мы будем говорить сегодня, не менее важная деталь. Этот текст, он связан с перечислением имен, этот текст связан с одной очень интересной историей, которую многие знают с воскресной школы, но я хочу сегодня сказать, особенно для детей, которые знали эту историю, в том, что, о чем мы будем говорить сегодня. Господь объясняет, почему на земле так много разных национальностей. Почему на земле люди говорят на разных языках? И не только почему, но и для чего Бог это сделал. Все это в этих нескольких главах. Если вы помните, в прошлый раз мы говорили о том, что Бог дает новое начало людям. Он уничтожает прежнее человечество потопом, человечество погрязло в грехе. Грех был достиг такой степени растления, что все мысли и все помышления их были зло во всякое время. Вот, и вот Бог спасает нескольких людей, 8 человек, Ноя, который назван праведником, его 3 сыновей и их жен. Вот 8 человек всего спаслись. Но сразу же после того, когда они торжественно вышли из ковчега, когда была совершена жертва, когда Бог заключает с Ноем завет, сразу же после этого или через какое-то время Моисей упоминает о том, что, оказывается, вместе с людьми в ковчеге выжил грех. И оказывается, этот грех живет глубоко. И даже в самом Ное мы видим, как он, опьянев, потерял чувство стыда, открыл свою наготу, и это подтолкнуло его сына Хама, который насмеялся над наготой отца. Это привело к серьезным последствиям, Божье проклятие в жизни потомков Хана. Этим заканчивается история потопа, и вот сразу после нее приводится подробный список потомков Ноя. И в этом списке даются некоторые характеристики отдельных лиц. Этому и посвящена вся 10 глава. Кому-то этот список может показаться скучным перечислением имен, но в действительности он играет огромную роль. Этот список помогает нам увидеть описание общего плана искупления, или точнее одну деталь, которая очень важна в этом плане. Для того, чтобы мы могли понять значимость этой родословной, нам нужно обратиться к последнему стиху 10 главы и первым стихам 11 главы. Как вы помните, книги Библии писались изначально без разделения на главы, поэтому одна глава постепенно, плавно переходит в другую. Так вот, давайте мы прочитаем, что здесь говорится. «Вот племена сынов Ноевых по родословию их в народах их. От них распространились народы по всей земле после потопа». Вот это главная идея, которая отмечается в 10 главе. И дальше сказано: «На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар равнину и поселились там». Несколько замечаний нужно сделать здесь для того, чтобы мы точно могли понимать. Книга «Бытие», так же, как и многие другие литературные произведения, написана в интересном стиле. В некоторых местах ее приводится общее описание какого-то отрезка истории, и потом в следующей главе мы видим, как автор возвращается назад и детально описывает какую-то часть из того, что было в общем уже представлено в предыдущей главе. Вот именно так мы происходит в первой и второй главах «Бытие». Помните, в первой главе заканчивается первая глава «Бытие» тем, что сказано, что Бог сотворил человека по образу и подобию своему. А потом во второй главе описывается процесс, как он создал человека. То есть представлено общее описание всего творения, и потом во второй главе он берет и как бы в деталях, как бы приближается немножечко своим телескопом, и он рассматривает вот то, что произошло, когда Бог сотворил человека. Вот что-то подобное происходит и здесь. Очень важно понимать, потому что если мы этого не понимаем, то тогда может показаться, что здесь есть какие-то противоречия. Ну, например, если вы посмотрите на 4 и 5 стихи 10 главы, 10 глава, посмотрите, 4 и 5 стихи, там уже сказано о разных языках. От них населились острова народов в землях, их каждый по языку своему, по племенам своим, в народах своих. То есть, когда мы читаем это, а потом в 11 главе вдруг говорится, у всех был один язык. То есть, нам нужно понимать, что в 10 главе она сначала описывает общий процесс, а потом в 11 главе как бы возвращается туда-назад и представляет описание, почему же вот эти разные языки там появились. Кроме того, в 10 главе уже был упомянут Вавилон. Вавилон, который только построили в 11 главе, в 10 главе уже упомянут. Посмотрите, 8 стих. «Хуш родил также Немрода. Этот начал быть сильным на земле. Он был сильный зверолов перед Господом, потому и говорится, сильный зверолов, как Немрод перед Господом. Царство его вначале составляли Вавилон, Эрех, Акад, Халне в земле Синаар». То есть, как я уже сказал, здесь перечисляется общее достижение этого человека, а потом в 11 главе подробно описывается, как же был построен один из этих городов. Также было упомянуто разделение народов на разные языки. Посмотрите, когда речь идет о потомках Сима, в 10 главе 25 стих написано: «У Евера родились два сына, имя одному Фалег, потому что в одни его земля разделена, имя брата его Иоктан». То есть вот здесь упоминание о том, что разделились люди на разные народности. То, что происходит в 11 главе, как я уже сказал, более подробно описывает все то, что очень широко представлено в 10 главе. Вот почему 10 главу нужно читать с началом 11. Давайте посмотрим еще раз. «Вот племена сынов Ноевых, по родословию их, в народах их. От них распространились народы по земле после потопа, и на всей земле был один язык и одно наречие». С первого стиха Моисей возвращается к началу. Его цель – описать реальное состояние людей, описать, что же происходит с этими людьми. Вот в начале 11 главы – это примерно 100 лет после потопа. То есть Ной еще жив. Помните, он прожил 350 лет после потопа. То есть еще живы все свидетели того, как Бог уничтожил первый мир потопом. Нам это очень важно понимать. То есть 100 лет, за 100 лет от 8 человек произошло достаточно много людей, вы можете себе представить. И вот Моисей описывает, в каком же состоянии эти люди, эти потомки Ноя. И состояние это следующее, 3 стих. «И сказали друг другу: наделаем кирпичей, обожжем огнем, и стали у них кирпичи вместо камней, земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот один народ и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Поэтому дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле». Это история, история человеческого бунта, и история Божьего действия против этого бунта. Причем очень уникального, очень интересного Божьего действия, которое наполнено силой, с одной стороны, с другой стороны, удивительной мудростью и даже любовью, несмотря на человеческий бунт. Несмотря на то, что люди продолжают противостоять Богу, Бог находит очень интересный вариант ослабления их бунта или ограничения его. Этого было достаточно для того, чтобы создать условия, необходимые для того, чтобы человечество существовало столько, сколько нужно для осуществления плана искупления и для создания церкви. Эта история, естественно, раскладывается на две составляющие. Первая – это развитие человеческого бунта, и вторая – Божья реакция на этот бунт. Восстание против Бога, оно выражается в самых разных формах, и оно всегда лежит в корне всякого греха. То есть сущность греха именно в восстании против Бога. Когда первые люди согрешили, именно в этом была их главная проблема. Его суть в претензии на независимую от Бога систему ценностей. То есть когда люди поражены грехом, они считают, что они сами в состоянии определить, что правильно, они сами в состоянии определить, что лучше, и таким образом они неизбежно противопоставляют свое мнение мнению Бога. То есть любой грех, друзья мои, любой грех – это противопоставление своей позиции, своей воли, своих желаний – своих чувств, позиции, воли и Слову Божию. Этот грех может достичь большей или меньшей степени развития. У кого-то он выражается в открытом бунте, у кого-то где-то глубоко внутри, или у кого-то из-под тишка, так что никто до поры времени не знает этого. Но если он есть, этот грех всегда является бунтом против Бога. Это всегда человек говорит: ты, Бог, говоришь так, а я знаю лучше. Я говорю вот так. Я хочу по-другому. Я делаю по-другому. Когда Ева протянула руку, чтобы взять плод из дерева познания добра и зла, когда она съела его, она поставила себя и свое мнение выше того, что говорил Бог. Помните, что Бог говорил о дереве, что это дерево смертоносно? Бог говорил, что если вкусишь, смертью умрешь. И теперь смотрите, Ева смотрит на это же дерево, 6 стих 3 главы, написано так: «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи». Вот здесь корень бунта человеческого, здесь корень греха. Заметьте, Ева не устраивает демонстрации против Бога. Ева не грозит Богу кулаком. Ева не пишет какие-то статьи антибожественные. Все, что у Евы происходит, Ева смотрит на вещи, и Еве кажутся эти вещи, ее мнение об этих вещах отличается от того, что говорит Бог. Для нее это дерево хорошо, для нее это дерево приятно, и для нее это дерево вожделенно, потому что дает знание. Заметьте, как у нее аргумент за аргументом против того, что говорит Бог, а Бог говорит: смертью умрешь. То есть самая большая проблема первого греха была не в самом плоде, а в претензии Евы на то, что она знает лучше Бога. В этом заключается корень любого греха. Грех в любой своей сущности, он всегда является бунтом против Бога. Дайте ему достаточно времени, и он обязательно проявит себя. Именно это произошло с потомками Ноя. История этих людей – яркая демонстрация бунтарского характера греха, его природы и его практического выражения. Итак, мы с этого и начнем, или на этом и сфокусируем наше внимание сначала. Это бунтарская природа того, что происходит там, в этом обществе. Давайте вернемся назад в 10 главу и посмотрим немножечко описание того, что представляется здесь Моисеем. Как я уже говорил, Моисей представляет нам список людей, потомков Ноя, но в этом списке он останавливается на некоторых людях и на некоторых обстоятельствах, потому что это играет значительную роль в общей картине. Итак, 10 глава с 6 стиха мы читаем. Здесь приводится родословная сынов Хама. Я скажу, что перед этим представлено короткое описание родословной сынов Иафета. Помните, у Ноя три сына: Сем, Хам и Иафет. Так вот, об Иафете сказано совсем мало, всего лишь три поколения там описаны. А вот о сынах Хама сказано побольше, больше всех, кстати. И потом в конце тоже достаточно много места занимает описание потомков Сима. И, как я уже сказал, там есть некоторые факты, которые требуют внимания большего. Итак, мы читаем с 6 стиха. «Сыны Хама – Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан». О Ханаане мы уже говорили. Ханаан и его потомки, они заселили землю, которая стала известна как земля ханаанская. Вот, и Бог проклял Ханаана, и эти люди в одной своей точке достигли предела своего развращения, и Бог принял решение их уничтожить. И это произошло тогда, когда народ израильский занимал эту землю. Дальше идет описание сынов Хуша. Хуш – это первенец Хама, или один из сынов Хама. Сыны Хуша – Сева, Хавила, Савта, Раама и Савтеха. Дальше сыны Раамы – Шева и Дедан. Дальше опять возвращается к Хушу и говорится о том, что Хуш родил также Немрода. Это очень интересное описание, интересное упоминание этого имени. Дело в том, что имена в библейские времена играли значительную роль. У Хуша рождается сын, которого называют Немрод, что означает бунтарь. Это не просто оригинальность. В наши дни люди иногда называют своих детей странными именами. Например, в 30-е годы...

Не знаю, о чем они думают или что их вот побудило к тому. Возможно, что в будущем декабре-январе кто-то будет давать имя детям карантин или что-то подобное. Но сейчас об этом можно шутить, конечно, обо всех этих вопросах. В те времена в имена вкладывали значительный смысл. Называя сына бунтарь, Нимрод, его отец Хуш выражал определенный взгляд на жизнь. Это было отражением общей атмосферы жизни, которая была задана еще отцом, или, может быть, даже до него, самим Хамом, праотцом. То есть была установлена общая атмосфера. И хотя Божье проклятие, оно было провозглашено на Ханаана, по всей видимости, он и его потомки в большей степени в истории отличились своим растлением. Но мы видим, что поступок Хама по отношению к отцу, он отражал общее состояние его сердца, которое и передалось детям. И мы видим сейчас эти проблемы в Нимроде. Это третье поколение, Нимрод – внук Хама. И мы видим, как дух наглости и бунта уже не только является чем-то, чего нужно стыдиться или избегать, но становится тем, что выдают за достоинство, что пытаются увековечить как-то, называя этим именем сына. Что-то подобное мы уже видели в жизни потомков Каина. Если вы помните, в жизни правнука Каина, Ламеха, у него, в отличие от Каина, уже нет не только страха за содеянное, совершенное им убийство. Каин убил, и он боялся после того. А вот Ламех, его правнук, он уже не только не боится, но он даже воспевает свое зло. Мы видим, в обоих случаях Моисей демонстрирует, что зло и грех не стоит на месте. Если человек где-то стоит грех в своем сердце. Если злу дается место какое-то, оно обязательно будет прогрессировать. Оно будет прогрессировать, во-первых, вширь, то есть подчинять себе все больше и новые территории. Но кроме того, оно все больше будет становиться нормой для человека самого и для общества вокруг него. Это то, что мы видим сегодня. Это то, что мы видим, как в индивидуальных личностях происходит. Это то, что мы видим, происходящее в обществе в целом. В этом была проблема допотопного человечества. Грех настолько пропитал собой жизнь, что все мысли и помышления их были зло во всякое время. В ситуации с Нимродом его имя соответствовало его личности. Здесь же, мы видим, дается характеристика. Посмотрите, здесь говорится: «Сей начал быть сильным на земле». Такая несколько, ну, такая сложная фраза, не совсем гладкая фраза на русском языке, но, тем не менее, она передает почти буквально смысл того, что саму структуру предложения в оригинале. Но вот еврейское слово, которое говорит здесь, которое переведено здесь как «сильный», оно имеет в себе немножко более глубокий смысл. Слово «гадал» – это «великий воин». Попробуйте представить себе ситуацию, в которой жил Нимрод. Вот этот великий воин – это идея великих военных достижений. Чаще, кстати, это слово, этот термин применяли, описывая воинов, заслуживших дурную славу. То есть они – это захватчики в каком-то смысле этого слова. Теперь представьте себе, на земле-то людей всего ничего. И все люди – родственники. С кем воевать? В этом проблема. Проблема в том, что вот эти люди растут, и Нимрод воюет со своими. Этим он стал известен. Он человек, который подчиняет себе других силой. Моисей не останавливается на этом, он добавляет 9 стих. Он был сильный зверолов перед Господом. Потому и говорится, сильный зверолов, как Нимрод перед Господом. Термин «зверолов» тоже нуждается в уточнении. Его можно перевести как «охотник», но можно перевести как «захватчик». Вот свою известность воинствующего человека Нимрод, по всей видимости, заработал, захватывая то, что принадлежало другим. И фраза «перед Господом», она означает то, что по всему лицу земли не было

более известного в этом смысле человека, чем он. Так вот, проблема заключается в том, что вот такой человек становится лидером. Понятно, во все времена, в любом обществе бывают люди, которые ведут себя плохо, которых потом наказывают, может быть, садят в тюрьму или наказывают каким-то другим образом. Проблема в том, когда вот люди с подобным злом, они оказываются популярными для какой-то группы людей или для большой группы людей. Оказывается, этот человек, несмотря на его воинственные выпады, он становится лидером, за которым следует. Это говорит о том, что другие люди были сами движимы тем же духом. Возможно, они осуждали его, возможно, они не соглашались с чем-то, что он делает, но в глубине души они сами хотели чего-то подобного. Просто им не удавалось сделать это. Может быть, Немрод оказался более способным, более активным. Вот. И поэтому они готовы были идти за ним. Они готовы были стать в ружье рядом с ним. В русском языке есть хорошая пословица: «Всякий народ достоин своего правителя», и в ней есть большая доля истины. Когда-то в Советском Союзе люди с энтузиазмом поддерживали Сталина, оправдывая все, что делал этот тиран. Конечно, это во многом стало возможным благодаря массовой пропаганде, которая была в то время. Что-то подобное происходило в гитлеровской Германии и во многих других странах. Сегодня мы переживаем что-то подобное в США. Последние несколько десятков лет характеризуются ослаблением христианского влияния. Появляется все больше и больше людей, которые не воспринимают Библию всерьез. Для них библейские ценности ничего не значат, хотя формально они, может быть, относят себя к христианам. Поэтому эти люди не видят большой проблемы в появлении и утверждении различных идей и моральных норм, которые противоречат Библии, библейским ценностям. Этим и пользуются те, кто эти идеи усиленно продвигает, кто хотел бы эти идеи навязать. В результате постепенно наиболее влиятельные сферы в обществе – это образование, это средства массовой информации, это музыкальный мир, это кинематограф – они оказались в руках носителей не просто безразличных к Библии людей, а в руках носителей антибиблейских идей. И таким образом происходит массовое формирование, массовое реформатирование сознания общества. Это приводит общество к новым и новым виткам морального разложения. Мы не знаем, какой пропагандой пользовался Немрод, но ему удалось организовать массовое движение противостояния Богу. Это движение выражало бунтарские цели Немрода.